нигу-нигу-нигу-фу. Нигу-нигу-вари-вари-вари-вари-ву. Нигу-нигу-вари-нигу-нигу-нигу-фу. Нигу-нигу-вари-вари-вари-вари-ву. Нигу-нигу-вари-нигу-нигу-нигу-фу. Нигу-нигу-нигу-вари-вари-вари-вари-ву.